0: the Louisiana Hayride.
1: No, it's just me.
2: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
3: Здравствуй, Фантомас.
1: Oh, I just love it when he talks like that. And if you have the good fortune of being within the sound of my voice, you are listening to WRBC at 91.5 FM, Louis the Main, Dr. Memento's new world music extravaganza, tag-on music like you've never heard before, because it's new.